0: Discovery.
1: Ok, d'accord. Donc vous pouvez toujours nous appeler, hein, 0803-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805-0805- n'écoute pas Manu, on va bien savoir avec François quand même.
0: On écoute Daoul.
1: Ah ouais,
0: t'aimes bien le nouveau Daoul, t'aimes bien?
2: Oui, j'aime bien.
1: Ah, Romain, est-ce que tu sais?
3: Ok, point final à la ligne.